0: злая.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

светится весь под солнцем в абажуре. Отцвел бумажный куст,

0: Радио З.
1: Мой дорогой цветок, живешь с собой вдвоем и веришь, что любить пока еще не поздно. Тебе всегда тепло под питерским дождем, а я под золотым московским солнцем мёд.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Он к тебе опоздал только поводом. Вряд ли пробки огромного города. Ты спустись с неба, жизнь на земле внизу. А прогнозы

0: Вот и все закончилось, и шарики в охапку я с цветами.
1: Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

0: Радио З.
1: Дух и вера наш, знай, непоколебимы.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: опасность.
1: При обнаружении мины другого подозрительного предмета категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

нервы гитарной струною натянуты. Дождь барабанит с утра и до вечера. Время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии нас убивают, но мы выживаем.

0: Радио З.
1: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
2: Пусть любое сердце просит музыки вдвойне.
0: Песня на войне.
3: Добрый день. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. 23 декабря – день дальней авиации ВВС России. Профессиональный их праздник был установлен в 1999 году приказом главкома ВВС, а ровно 111 лет назад, 23 декабря 1914 года, указом императора Николая II была сформирована эскадра четырехмоторных тяжелых бомбардировщиков «Илья Муромец». Она стала первой не только в России, но и в мире. Открывает эфир Николай Анисимов с песней «Как нельзя кстати» о медведях, о стратегических бомбардировщиках Ту-95.
4: Запрашиваю взлет. Саша зачитает молитву свою. 710, карту выполнен, корпус АТБ, на рулю проверенный взлет.
5: Он свободен.

Мои друзья, начальники, а мне не повезло. Который год скитаюсь с автоматом. Такое вот суровое мужское ремесло. Аты-баты, аты-баты.

0: песня на войне.
1: Продолжит эфир группа «Расстрелянный город» из города Буденновска. Как утверждают авторы, песня «Медсестра и штурмовик» основана на реальных событиях.

0: рифма на броне.
1: Неугаданы даты, мы стоим на горе. Как огонь благодатный, снег сойдет в декабре. Из серебряной чаши, мимо поднятых рук, одиночество краше разольется он вдруг. В рукавах наших узких, будто сладко от слез, это души июльских позолоченных ос. Это все нам, ты слышишь, оберег от беды. Это пепел на крышах освещенной воды. Это время без точек, растопившее лед. Это пушкинский почерк, русский дух раздает. Как архангела в платье у последней черты, это раненым братьям на ключице бинты. Отрешись же скорее от тяжелого сна, как страницы Матфея шелестит белизна. Молчаливые песни под горою в степи, отрешись и воскресни, и любовь налепи. Будет небо у речки сыпать хлеб без конца, будут снежные свечки хлопотать у лица. Хочешь, правду открою в белом море таком, это небо с землею обвенчалось тайком. Влад Маленко.
0: Рифма на броне.
2: Говорят, на своих ошибках учатся только дураки. Умные предпочитают учиться на чужих. А еще есть необучаемые. Такие, которых история ничему не учит. Олег Шведок написал песню об этих людях.

не помнит человек. Знаете, кто историю не учит, огребает по лбу каждый век. Во времена дремучие, в латах, на коне, выставив хоругви с крестами, рыцари тевтонские сгинули во мгле озеро Чудского подо льдами. Рыцари тевтонские сгинули во мгле озеро Чудского подо льдами. Опыт для Европы невезучий, позабыли горький тот урок. Ничему история не учит, бьет по лбу граблями и в висок. Польские, литовские, лживые цари прибегали к хитростям негодным. Было время смутное, все там полегли, биты ополчением народным. Было время смутное, все там полегли, биты ополчением народным. Опыт для Европы невезучий, позабыли

история не учит. Бьет по лбу граблями и в висок. В 41-м заново выступил Берлин. На союз напал он вероломно. Мы назад ни шагу, встали как один и разбили фрицев поголовно. Мы назад ни шагу, встали.

история не учит. Бьет по лбу граблями и в висок. В 21 веке, отрастивший чуб, на Донбасс поперла волчья стая. Натовские прихвостни вновь сломали зуб и в котлах завыли, выкипая. Натовские прихвостни вновь сломали зуб и в котлах завыли, выкипая. Опыт для...

бьет по лбу граблями и в висок. Что ж, закономерный, вновь их ждет итог. Как бы ни старалась вражья свора, наше дело правое, вместе с нами Бог, и победа наша будет скоро. Наше дело правое, вместе с нами.

русское, не злое население. Уроки их истории хоронит, всех гостей незваных победит. Победит и нас 100 лет простит.

0: Песня на войне.
1: Ну, а новогоднее настроение нарастает, несмотря ни на что. Несмотря на снега, ветры и морозы, Новый год приближается. Быть добру. Это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.

0: сказал, что надо бросить песни на войне.
1: Пусть любое сердце просит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
3: 19 декабря 1918 года в системе силовых структур новообразованного государства РСФСР были проведены преобразования, положившие начало существованию службы, в задачу которой на тот исторический момент входила борьба с контрреволюцией в различных формах ее проявления. Константин Карачевцев открывает выпуск гимном контрразведки Федеральной службы безопасности.

0: Добрый день, меня зовут Евгений, старший лейтенант запаса. События в нашей стране происходят сейчас сложные, и хочется поддержать ребят, которые находятся сейчас на фронте, защищают страну от фашистской нечисти. В 2024 году мне приснился сон, такой очень реалистичный, что после этого я написал стихотворение, и вот недавно с помощью современных технологий переложил на песню. Хочу представить ее вашему вниманию в песнях о войне.
1: Сегодня

и мягко забрезжил рассвет. Открыл я глаза, никого рядом нет. Войны ушли, но остался наказ.

0: рифма на броне.
1: Я однажды встану, и будет толк. Обойду полмира в стальных башмаках. Верным спутником станет мне серый волк. Добрый меч заолеет в моих руках. Илья Муромец зло говорит во тьму. Тьма хохочет, укрывшись за потолок. Если встанешь, то я за тобой приду, чтобы снова лишить тебя рук и ног. И лежит богатырь на своей печи, обездвижен, немощен, сир и слаб. Басурмане черствые калачи раздают на площади всем подряд. Только шепчет упрямо Илья в бреду: «Я не мир с собой принесу, но меч. Соловей паскуда, ведь я приду, чтобы взмахом поганый твой рот рассечь. И польется кровь, и взовьется дым, задрожат терриконы по всей степи. Боже праведный, я твой сын, дай мне сил, чтобы ношу свою нести». Но нахально свистит соловей во тьме, льется кровь тягучая через край. И тогда приходит Господь к Илье и говорит: «Вставай!» Дмитрий Филиппов, Илья Муромец.
0: Рифма на броне.
2: Продолжит выпуск со своим пониманием слова «дискотека» Юлия Чичерина, намотавшая по переднему краю не одну тысячу километров. Ей и слово.
3: Смертельным рабочим мой счет оплачен. В экстренной почте патронов пачки, фронтовых одинок.

наших русских городов, где будем вас судить под нашим флагом. Поклонники бандеровских крестов, где будем вас судить под нашим флагом.

0: великие войны народ. Мы славные потомки наших дедов. Мы русский несгибаемый народ.
1: Песня на войне.
2: Ну и с праздником всех причастных. Быть добру. Это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.
3: Не думай о секунде.

Где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславье, а кому

мгновенья до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска.

0: сказал, что надо бросить песни на войне. После...
1: Радио Зен.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
6: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 7 мая, синоптики обещают по области ясную и малооблачную погоду без осадков. Днем до 25-27 градусов тепла. Ветер западный, юго-западный, умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь, а

0: правовой ликбез.
1: Какие новые правила по льготной ипотеке действуют с февраля 2026 года? Отвечает помощник прокурора города Белгорода Ирина Предко. 1 февраля 2026 года в России вступили в силу изменения в программе «Семейная ипотека». Теперь супруги могут оформить только один льготный кредит на семью и обязаны выступать с заемщиками по договору. Новые правила призваны сделать господдержку более адресной и исключить возможность злоупотреблений. Главное нововведение касается запрета на оформление двух льготных кредитов в рамках одной семьи. Ранее супруги могли получить две ипотеки. Например, муж на свое имя, а жена на свое. С 1 февраля такая возможность исключена. Кредитный договор теперь заключается в привязке к детям, и оба родителя становятся солидарными со заемщиками. Теперь средства господдержки будут направляться тем семьям, которые действительно нуждаются в улучшении жилищных условий.
0: Правовой ликбез.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Татьяна Голикова провела совещание по нацпроекту «Кадры». Около 115 тысяч предприятий и организаций приняли участие во всероссийском опросе работодателей о перспективной потребности в кадрах. На его основе будет ежегодно формироваться и обновляться 7-летний прогноз потребностей отрасли, отметила она. В этом году обновят 295 центров занятости в 14 регионах. 6 тысяч их сотрудников пройдут обучение по новым стандартам. На портале «Работа России» обновлены рейтинги вузов и колледжей по уровню зарплаты трудоустройства выпускников. Ведется активная подготовка к набору на целевое обучение. С 1 марта 2026 года работодатели подали 70 тысяч заявок на 124 тысячи учебных мест. На портале «Работа России» подано более 84 тысяч заявок на бесплатное профессиональное обучение для отдельных категорий граждан. Отобраны 213 наиболее востребованных профессий, из которых 27 зарезервированы для участников СВО. Продолжается субсидирование оборудования рабочих мест для инвалидов. Зафиксирован до 74% рост престижа рабочих профессий. Открыт прием заявок на региональный этап конкурса «Лучший по профессии». В этом году он объединит 413 региональных этапов по 25 номинациям. Сокращение штата в российских компаниях из-за внедрения искусственного интеллекта возможно, но будет происходить постепенно. Массовых увольнений ждать не стоит, заявили в Роскачестве. По мнению экспертов, бизнес уже активнее использует нейросети для оптимизации управленческих структур. Однако речь идет о точечной трансформации, сокращении дублирующих функций и перераспределении задач. Быстрее всего изменения затронут банки, ритейл и телеком. Сейчас искусственный интеллект уже эффективно заменяет подготовку отчетности, сбор и анализ данных, базовую коммуникацию через чат-ассистентов. Отпускные россиянам должны выплачиваться заранее, сообщили в Минтруде. Чтобы отдых начался без переживаний, отпускные должны прийти на счет не позднее, чем за 3 календарных дня до первого дня оплачиваемого отпуска. В этот срок не включается день выплаты, говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что если день выплаты выпадает на выходной или праздник, работодатель обязан перевести деньги заранее, в последний рабочий день перед ними. Кроме того, отпускные могут перевести и раньше, или вместе с зарплатой. Ежегодно 7 мая в России отмечается День радио. Событие, положенное в основу этого праздника, связано с деятельностью выдающегося русского физика. Именно 7 мая 1895 года Александр Попов продемонстрировал прибор, который в нашей традиции считается началом радиосвязи. Это профессиональный праздник людей, задействованных в области радиосвязи и коммуникаций, сотрудников радиовещания, компаний беспроводной связи, военных связистов, студентов и преподавателей. Радиотехнических факультетов и радиолюбителей. От всей души поздравляем всех причастных, коллег наших особенно, и, конечно, вас, уважаемые радиослушатели. Ведь вы с нами на одной частоте. В студии была Ольга Бежина. Добрых вестей и мирного неба.

моя гениальная и бездарная. Ее можно любить и гордиться страной. Ну а можно жалеть и сердиться порой.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Салфетки влажные универсальные 150 штук, 103,90. Шашлык Мираторг классический 359 рублей за килограмм.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции 23 апреля по 6 мая 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
5: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Так приходит весна, так на сердце тепло, вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд, и обратно летят перелетные гордые птицы. Он пример для ребят, тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой и воцарил.

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: Танк подбит, танк разбит.

0: Радио Z.
1: Фронт на тысячу верст. Под осколками звезд. Как разорванный мост. Фронт на тысячу верст.

целый, Боже. Обниму малышей, маму и тебя. Ну, конечно, тоже. Пироги, я по ним скучаю. И колбаски, кружок домашний. Спирт не буду, налейте чаю. Борщик, сделайте мне вчерашний. Отосплюсь, как 3 дня в окопе. Молодой отварю картохи. А сосед наш, седой Прокопий, угостит бужениной в укро.

страны, и Бог, и правда. Хоть порой и бывает грустно, я воюю за вас, родные. Не печальтесь, не на погосте. Два ранения, две удачи. Было больно, друзьям не легче.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 7 мая, синоптики обещают по области ясную и малооблачную погоду без осадков. Днем до 25-27 градусов тепла. Ветер западный, юго-западный, умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Татьяна Голикова провела совещание по нацпроекту «Кадры». Около 115 тысяч предприятий и организаций приняли участие во всероссийском опросе работодателей о перспективной потребности в кадрах. На его основе будет ежегодно формироваться и обновляться 7-летний прогноз потребностей отрасли, отметила она. В этом году обновят 295 центров занятости в 14 регионах. 6 тысяч их сотрудников пройдут обучение по новым стандартам. На портале «Работа России» обновлены рейтинги вузов и колледжей по уровню зарплаты и трудоустройства выпускников. Ведется активная подготовка к набору на целевое обучение. С 1 марта 2026 года работодатели подали 70 тысяч заявок на 124 тысячи учебных мест. На портале «Работа России» подано более 84 тысяч заявок на бесплатное профессиональное обучение для отдельных категорий граждан. Отобраны 213 наиболее востребованных профессий, из которых 27 зарезервированы для участников СВО. Продолжается субсидирование оборудования рабочих мест для инвалидов. Зафиксирован до 74% рост престижа рабочих профессий. Открыт прием заявок на региональные этапа конкурса «Лучший по профессии». В этом году он объединит 413 региональных этапов по 25 номинациям. Сокращение штата в российских компаниях из-за внедрения искусственного интеллекта возможно, но будет происходить постепенно. Массовых увольнений ждать не стоит, заявили в Роскачестве. По мнению экспертов, бизнес уже активнее использует нейросети для оптимизации управленческих структур. Однако речь идет о точечной трансформации, сокращении дублирующих функций и перераспределении задач. Быстрее всего изменения затронут банки, ритейл и телеком. Сейчас искусственный интеллект уже эффективно заменяет подготовку отчетности, сбор и анализ данных, базовую коммуникацию через чат ассистентов. Отпускные россиянам должны выплачиваться заранее, сообщили в Минтруде. Чтобы отдых начался без переживаний, отпускные должны прийти на счет не позднее, чем за 3 календарных дня до первого дня оплачиваемого отпуска. В этот срок не включается день выплаты, говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что если день выплаты выпадает на выходной или праздник, работодатель обязан перевести деньги заранее, в последний рабочий день перед ними. Кроме того, отпускные могут перевести и раньше, или вместе с зарплатой. Ежегодно 7 мая в России отмечается День радио. Событие, положенное в основу этого праздника, связано с деятельностью выдающегося русского физика. Именно 7 мая 1895 года Александр Попов продемонстрировал прибор, который в нашей традиции считается началом радиосвязи. Это профессиональный праздник людей, задействованных в области радиосвязи и коммуникаций, сотрудников радиовещания, компаний беспроводной связи, военных связистов, студентов и преподавателей, основателей радиотехнических факультетов и радиолюбителей. От всей души поздравляем всех причастных, коллег наших особенно, и, конечно, вас, уважаемые радиослушатели. Ведь вы с нами на одной частоте. В студии была Ольга Бежина. Добрых вестей и мирного неба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Фабричная ярмарка курток и пальто. Размеры от 48 до 80. Огромный выбор и цены от производителя. Скидки 50% на все. Ярмарочный двор. Костюкова, 41.
2: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06, 36-36-06. Код города 47-22.
3: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8, телефон 520-306.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
1: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
1: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. Мы едины и непобедимы.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 7 мая, синоптики обещают по области ясную и малооблачную погоду без осадков. Днем до 25-27 градусов тепла. Ветер западный, юго-западный, умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Здравствуй, солдат. Мы очень благодарны вам за вашу отвагу, смелость и помощь людям, которые ждали вас, живя в постоянных обстрелах, угнетениях и страхе. Спасибо вам за ваше мужество и храбрость. Мы очень гордимся вами и всем сердцем желаем вам победить. Ведь ваша победа – это спокойствие.

Спокойный сон наших детей, наших бабушек и матерей. Это чистое небо, это надежда на светлое будущее, надежда на свободу нашей великой страны. Мы гордимся таким героем, как вы. Мы каждый день молимся за вас, ждем вашего возвращения домой с победой. Мы вас любим всем сердцем, душой и мыслями. Мы с вами. Большой привет от моих сыновей Степана и Семена. Они вам передают спасибо за правое дело. Храни вас, Бог. Центр дополнительного образования детей. Красток. Творческое объединение «Чудесный английский». Семья Злобина.

0: но уничтожим нацизм.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда?

печали я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Татьяна Голикова провела совещание по нацпроекту «Кадры». Около 115 тысяч предприятий и организаций приняли участие во всероссийском опросе работодателей о перспективной потребности в кадрах. На его основе будет ежегодно формироваться и обновляться 7-летний прогноз потребностей отрасли, отметила она. В этом году обновят 295 центров занятости в 14 регионах. 6 тысяч их сотрудников пройдут обучение по новым стандартам. На портале «Работа России» обновлены рейтинги вузов и колледжей по уровню зарплаты и трудоустройства выпускников. Ведется активная подготовка к набору на целевое обучение. С 1 марта 2026 года работодатели подали 70 тысяч заявок на 124 тысячи учебных мест. На портале «Работа России» подано более 84 тысяч заявок на бесплатное профессиональное обучение для отдельных категорий граждан. Отобраны 213 наиболее востребованных профессий, из которых 27 зарезервированы для участников СВО. Продолжается субсидирование оборудования рабочих мест для инвалидов. Зафиксирован до 74% рост престижа рабочих профессий. Открыт прием заявок на региональные этапа конкурса «Лучший по профессии». В этом году он объединит 413 региональных этапов по 25 номинациям. Сокращение штата в российских компаниях из-за внедрения искусственного интеллекта возможно, но будет происходить постепенно. Массовых увольнений ждать не стоит, заявили в Роскачестве. По мнению экспертов, бизнес уже активнее использует нейросети для оптимизации управленческих структур. Однако речь идет о точечной трансформации, сокращении дублирующих функций и перераспределении задач. Быстрее всего изменения затронут банки, ритейл и телеком. Сейчас искусственный интеллект уже эффективно заменяет подготовку отчетности, сбор и анализ данных, базовую коммуникацию через чат ассистентов. Отпускные россиянам должны выплачиваться заранее, сообщили в Минтруде. Чтобы отдых начался без переживаний, отпускные должны прийти на счет не позднее, чем за 3 календарных дня до первого дня оплачиваемого отпуска. В этот срок не включается день выплаты, говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что если день выплаты выпадает на выходной или праздник, работодатель обязан перевести деньги заранее, в последний рабочий день перед ними. Кроме того, отпускные могут перевести и раньше, или вместе с зарплатой. Ежегодно 7 мая в России отмечается День радио. Событие, положенное в основу этого праздника, связано с деятельностью выдающегося русского физика. Именно 7 мая 1895 года Александр Попов продемонстрировал прибор, который в нашей традиции считается началом радиосвязи. Это профессиональный праздник людей, задействованных в области радиосвязи и коммуникаций, сотрудников радиовещания, компаний беспроводной связи, военных связистов, студентов и преподавателей. Преподавателей радиотехнических факультетов и радиолюбителей. От всей души поздравляем всех причастных, коллег наших особенно, и, конечно, вас, уважаемые радиослушатели. Ведь вы с нами на одной частоте. В студии была Ольга Бежина. Добрых вестей и мирного неба.

стек. Если закроешь уши, будешь ты слышать кожей. К Богу взывают души, ты их услышишь тоже. Родина.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 7 мая, синоптики обещают по области ясную и малооблачную погоду без осадков. Днем до 25-27 градусов тепла. Ветер западный, юго-западный, умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: «Читаю твое письмо». Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Живет человек и Россия, когда он по правде, в тоске, не может идти, извиваясь от совести налегке. Живет человек и Россия, когда он по жизни, как вброд, устанет, присядет у речки, народные песни поет. Живет человек и Россия, когда его жертвенность — суть, и легче ему окрылиться, чем ближнего за борт столкнуть. Живет человек и Россия, когда он боится бояться, ему перед предками стыдно мужчиной и не называться. Живет человек и Россия,

Россия, упрямым, как русская сталь. Под крики «Беги, проиграли!» вгрызается в землю, как в сталь. Живет человек и Россия, когда его святость не звук. Он духом своим прозревает, он знает, что Бог его друг. Живет человек и Россия, когда он не меряет лица, а силен вести за собою и в вере объединиться. Живет человек и Россия, находит того, кто с огнем. Красу не подарит Россия слепым, кому ночью как днем. Лучшим воинам в мире. Евгения, Обнинск, храм «Вера, надежда, любовь».

Легкий дым от костра. Тишиной ночь наполнена. Что случилось со мной? Никому не понять. Почему в этой жизни не все предусмотрено? Почему в одночасье можно всех

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Атаки ВСУ на нашу область не прекращаются. Сотрудница одного из предприятий погибла, еще двое мужчин ранены после атаки украинского дрона на служебный микроавтобус в Шебекинском округе. Дрон целенаправленно ударил по микроавтобусу в селе Вознесеновка. Врачи делают все, чтобы спасти раненых. Выражаем соболезнования родным и близким погибшей. К другим новостям. Сквер на улице Дегтярева в Белгороде преображается, рассказал мэр города. Сквер – сердце большого микрорайона. Здесь всегда многолюдно. Это пространство улучшается благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» по программе формирования комфортной городской среды. Территория большая, поэтому проект реконструкции, за который голосовали жители, реализуется поэтапно. В сквере появились новая зона отдыха с уютными навесами, лавочками, а также спортивная площадка. Сейчас строители приступили к благоустройству большой детской игровой зоны. Они установят современные игровые и спортивные комплексы, качели-гнезда, качалки-пружины, оборудуют мягкое резиновое покрытие, песочницу для малышей. Кроме того, появятся и развивающие элементы – музыкальный макет, часы, примеры, полусферы для баланса. Установят скамьи и урны. В центре сквера фонтан, он нуждается в реконструкции. Планируем на следующих этапах реализовать и эту важную часть проекта, отметил Демидов. В Белгороде активно продолжаются ремонтные работы на объектах теплоэнергетики. В этом году после окончания отопительного сезона уже заменено около 450 метров поврежденных трубопроводов. Из-за многократных ударов ВСУ по энергоинфраструктуре 17 раз за зиму вынужденно перезапускали систему отопления. Из-за отключения электроэнергии в результате повреждения энергообъектов произошли сотни гидроударов в сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения. Это привело к многочисленным технологическим нарушениям на сетях. Теплоэнергетики круглосуточно работали в период холодов, чтобы было тепло в домах. После окончания отопительного сезона в жилом фонде специалисты сразу же приступили к ремонтам. К 9 мая пустят дополнительный поезд к Прохоровскому полю. Рейс «Белгород-Прохоровка-Белгород» с ускоренным расписанием поможет жителям региона и гостям удобно добраться до музея-заповедника. Поезд делает остановки на станциях Беломестная, Гостищево, Сажная и Беленихина. Расписание на сайте РЖД и во всех наших каналах в сетях. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Берегите друг друга.

0: Радио З.
1: Дали мне судьба удачи,

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Распродажа товаров для дома. Тапочки 199 рублей. Стельки 39 рублей. Фейри 79 рублей. Ярмарочный двор. Костюкова 41.
2: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06, 36-36-06. Код города 47-22.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Салфетки влажные универсальные 150 штук, 103,90. Шашлык «Мираторг» классический 359 рублей за килограмм.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Срок действия 23 апреля по 6 мая 2026 года. Цены в рублях.
7: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
8: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
13: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
14: Небо этого дня ясное, но теперь в нем броня лязгает, а по нашей земле гул стоит, и деревья в смоле

0: без погоды.
1: Сегодня, 7 мая, синоптики обещают по области ясную и малооблачную погоду без осадков. Днем до 25-27 градусов тепла. Ветер западный, юго-западный, умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

помочь всем святым. Я в это верю беззаветно. Господь вернет тебя.

0: мой родной, и тихо заплачу от счастья, когда ты вернешься домой.
1: Правовой ликбез.
2: Какие новые правила по льготной ипотеке действуют с февраля 2026 года? Отвечает помощник прокурора города Белгорода Ирина Предко. С 1 февраля 2026 года в России вступили в силу изменения в программе «Семейная ипотека». Теперь супруги могут оформить только один льготный кредит на семью и обязаны выступать со заемщиками по договору. Новые правила призваны сделать господдержку более адресной и исключить возможность злоупотреблений. Главное нововведение касается запрета на оформление двух льготных кредитов в рамках одной семьи. Ранее супруги могли получить две ипотеки. Например, муж на свое имя, а жена на свое. С 1 февраля такая возможность исключена. Кредитный договор теперь заключается в привязке к детям, и оба родителя становятся солидарными созаемщиками. Теперь средства господдержки будут направляться тем семьям, которые действительно нуждаются в улучшении жилищных условий.
1: Правовой ликбез.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио Зен. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Атаки ВСУ на нашу область не прекращаются. Сотрудница одного из предприятий погибла, еще двое мужчин ранены после атаки украинского дрона на служебный микроавтобус в Шебекинском округе. Дрон целенаправленно ударил по микроавтобусу в селе Вознесеновка. Врачи делают все, чтобы спасти раненых. Выражаем соболезнования родным и близким погибшей. К другим новостям. Сквер на улице Дегтярева в Белгороде преображается, рассказал мэр города. Сквер – сердце большого микрорайона. Здесь всегда многолюдно. Это пространство улучшается благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» по программе формирования комфортной городской среды. Территория большая, поэтому проект реконструкции, за который голосовали жители, реализуется поэтапно. В сквере появились новая зона отдыха с уютными навесами, лавочками, а также спортивная площадка. Сейчас строители приступили к благоустройству большой детской игровой зоны. Они установят современные игровые и спортивные комплексы, качели-гнезда, качалки-пружины, оборудуют мягкое резиновое покрытие, песочницу для малышей. Кроме того, появятся и развивающие элементы – музыкальный макет, часы, примеры, полусферы для баланса. Установят скамьи и урны. В центре сквера фонтан, он нуждается в реконструкции. Планируем на следующих этапах реализовать и эту важную часть проекта, отметил Демидов. В Белгороде активно продолжаются ремонтные работы на объектах теплоэнергетики. В этом году после окончания отопительного сезона уже заменено около 450 метров поврежденных трубопроводов. Из-за многократных ударов ВСУ по энергоинфраструктуре 17 раз за зиму вынужденно перезапускали систему отопления. Из-за отключения электроэнергии в результате повреждения энергообъектов произошли сотни гидроударов в сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения. Это привело к многочисленным технологическим нарушениям на сетях. Теплоэнергетики круглосуточно работали в период холодов, чтобы было тепло в домах. После окончания отопительного сезона в жилом фонде специалисты сразу же приступили к ремонтам. К 9 мая пустят дополнительный поезд к Прохоровскому полю. Рейс «Белгород-Прохоровка-Белгород» с ускоренным расписанием поможет жителям региона и гостям удобно добраться до музея-заповедника. Поезд делает остановки на станциях «Беломестная», «Гостищево», «Сажная» и «Беленихина». Расписание на сайте РЖД и во всех наших каналах в сетях. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Берегите друг друга.

0: Радио Z.
1: Подключай сердце. Включай Радио Z.
2: Счастье вдруг в тишине постучалось в дверь. Неужели

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Теряя лучших, навсегда стремимся быть покрепче. Не то, что раньше было проще или как-то легче.
1: Поставим точку и начнем сначала. Жизнь циклична, переживем, да тяжело, но будет все отлично.

Белорусский солдат не сдается. Нас не сломить и не согнуть. Тот, кто с верой в душе остается, тому освятится путь.

0: Радио Z.
1: Здравствуй, здравствуй, командир. Рад тебя увидеть снова. Крепким, бодрым и здоровым. Здравствуй, здравствуй, командир. Как работа, как семья. Все вокруг так

0: командир. Здравствуй.
1: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
0: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 7 мая, синоптики обещают по области ясную и малооблачную погоду без осадков. Днем до 25-27 градусов тепла. Ветер западный, юго-западный, умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. МИД России призвал зарубежные страны заранее вывести из Киева своих дипломатов и граждан. Заявление Марии Захаровой опубликовано на сайте министерства. В ведомстве объяснили, что обращение связано с предупреждением Минобороны от 4 мая. Там ранее заявили о возможном ответе России, если Киев попытается сорвать праздничное мероприятие ко Дню Победы. В МИДе призвали иностранное государство отнестись к ситуации серьезно и заранее принять меры безопасности. Михаил Мишустин поздравил работников отрасли связи с Днем радио. «Мы гордимся нашими учеными, стоявшими у истоков этого открытия, а также теми, кто сегодня приумножает славные традиции своих предшественников. Во все времена радио было и остается важным источником связи, самым удобным, надежным и доступным для миллионов людей. Одна из главных движущих сил этого процесса – коллективы радиостанций, инженеры и связисты». Дмитрий Чернышенко в поздравлении подчеркнул, что сегодня в России более 30 тысяч специалистов радиовещательной отрасли. Он добавил, что радио очень популярно у российских граждан. Новостные, аналитические, развлекательные и музыкальные программы ежемесячно слушают более 100 миллионов человек. Государство продолжает поддерживать социально значимые радиопроекты. Чернышенко пожелал работникам сферы связи, радиотехники и радиожурналистики здоровья, благополучия, успехов и неуклонного роста преданной аудитории. Утверждена концепция развития пригородного пассажирского железнодорожного транспорта до 2035 года. Она разработана по поручению президента. Основные цели – улучшение связанности и транспортной доступности территорий, повышение комфорта перевозок, обеспечение экологичности и безопасности перевозок, внедрение долгосрочных механизмов тарифного регулирования и финансирования. Регионы перейдут на модель долгосрочного планирования и будут заключать с перевозчиками договоры на длительность сроки от 3 лет и более. Это позволит специализированным компаниям активнее инвестировать средства в закупку современных вагонов. К концу 2035 года будет закуплено до 7 тысяч единиц железнодорожного подвижного состава, обеспечит возможность продажи проездных билетов в электронном виде на всех маршрутах. Объем перевозок пассажиров вырастет не менее чем на 15%. Минэкономразвития предлагает узаконить дистанционное наблюдение за здоровьем пациентов с помощью персональных медицинских помощников. Такое предложение ведомство направило в правительство. С января 2023 года подобная практика действует в 16 регионах в рамках экспериментального правового режима. Пилотный проект признан успешным и подтвердил эффективность технологии, поэтому теперь ее предлагается перевести на уровень общего регулирования. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы, продуктивного времени!

темноте. Не те и наше первое свидание-то. Пускай пройдет на высоте, высоте.

0: не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет!
1: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
2: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
3: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
2: Телефон 8-47-22-32-88-53.
4: Ярмарка ивановского текстиля. Цены от производителя. Подушки, одеяла, пледы, постельное белье, полотенца и трикотаж напрямую с фабрики. Скидки до 50%. Ярмарочный двор. Костякова, 41.
5: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06-36-36-06. Код города 47-22.
6: Щедрые цены в нашем Доброцене.
7: Салфетки влажные универсальные 150 штук, 103,90. Шашлык «Мираторг» классический 359 рублей за килограмм.
8: Цены для магазинов Белгородской области.
9: Сроки акции 23 апреля по 6 мая 2026 года. Цены в рублях.
10: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
11: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
12: Нужно, чтобы помнили.
13: Нужно, чтобы знали.
12: Нужно, чтобы верили.
13: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
12: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
11: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
14: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
15: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
11: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
15: Как защитить себя и близких?
11: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
15: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
11: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
15: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
11: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
15: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
16: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
17: Согласно нормам русского языка, слово «русский» является прилагательным и отвечает на вопрос «какой», а не «кто», как, например, существительные «француз», «грузин» или «белорус». То есть сам язык определил, что любой человек может быть русским – и армянин, и татарин, и еврей, если образ мыслей и осознание себя в мире совпадает с тем, что можно описать словом

0: уже не свернуть.
1: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
2: Один день без войны поют, друг, соловьи, а мы лежим в окопах, глядя в небо. Так хочется домой жену обнять рукой и молока с краюхой теплой хлеба. Так хочется домой жену обнять рукой и молока с краюхой теплой хлеба. Махорки дым пьянит, усталородный говорит, как надоело всем нам бойня эта. Безусый лейтенант и пожилой сержант дожить мечтают оба до победы. Безусый лейтенант и пожилой сержант дожить мечтают оба до рассвета. Ведь завтра снова бой поднимет ротный за собой. Последним станет для кого-то наступление это. Ну а пока в тиши поют нам соловьи, и так не хочется увидеть, друг, сигнал ракеты. Ну а пока в тиши поют нам соловьи, и вовсе ты не ждешь сигнал ракеты. Один день без войны, плену у тишины, и полк ушедший навсегда просторы неба.
1: Радио З. Работаем за правое дело.

Если плавится боль, нам положено выстоять, мы земли нашей соль. Братство древа могучее, мы корнями вросли, сквозь столетия жгучие в сердце русской земли. Нам не впервой бороться за страну, уж сколько раз ее подмять пытались, порой казалось, мы идем ко дну.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 7 мая, синоптики обещают по области ясную и малооблачную погоду без осадков. Днем до 25-27 градусов тепла. Ветер западный, юго-западный, умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти

0: И свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. МИД России призвал зарубежные страны заранее вывести из Киева своих дипломатов и граждан. Заявление Марии Захаровой опубликовано на сайте министерства. В ведомстве объяснили, что обращение связано с предупреждением Минобороны от 4 мая. Там ранее заявили о возможном ответе России, если Киев попытается сорвать праздничное мероприятие ко Дню Победы. В МИДе призвали иностранное государство отнестись к ситуации серьезно и заранее принять меры безопасности. Михаил Мишустин поздравил работников отрасли связи с Днем радио. «Мы гордимся нашими учеными, стоявшими у истоков этого открытия, а также теми, кто сегодня приумножает славные традиции своих предшественников. Во все времена радио было и остается важным источником связи, самым удобным, надежным и доступным для миллионов людей. Одна из главных движущих сил этого процесса – коллективы радиостанций, инженеры и связисты». Дмитрий Чернышенко в поздравлении подчеркнул, что сегодня в России более 30 тысяч специалистов радиовещательной отрасли. Он добавил, что радио очень популярно у российских граждан. Новостные, аналитические, развлекательные и музыкальные программы ежемесячно слушают более 100 миллионов человек. Государство продолжает поддерживать социально значимые радиопроекты. Чернышенко пожелал работникам сферы связи, радиотехники и радиожурналистики здоровья, благополучия, успехов и неуклонного роста преданной аудитории. Утверждена концепция развития пригородного пассажирского железнодорожного транспорта до 2035 года. Она разработана по поручению президента. Основные цели – улучшение связанности и транспортной доступности территорий, повышение комфорта перевозок, обеспечение экологичности и безопасности перевозок, внедрение долгосрочных механизмов тарифного регулирования и финансирования. Регионы перейдут на модель долгосрочного планирования и будут заключать с перевозчиками договоры на длительные сроки, от 3 лет и более. Это позволит специализированным компаниям активнее инвестировать средства в закупку современных вагонов. К концу 2035 года будет закуплено до 7000 единиц железнодорожного подвижного состава, обеспечит возможность продажи проездных билетов в электронном виде на всех маршрутах. Объем перевозок пассажиров вырастет не менее чем на 15%. Минэкономразвития предлагает узаконить дистанционное наблюдение за здоровьем пациентов с помощью персональных медицинских помощников. Такое предложение ведомство направило в правительство. С января 2023 года подобная практика действует в 16 регионах в рамках экспериментального правового режима. Пилотный проект признан успешным и подтвердил эффективность технологии, поэтому теперь ее предлагается перевести на уровень общего регулирования. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы, продуктивного времени!

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Радио З.
1: Покидают родные края пацаны. Позвала их сегодня отчизна. Защитите нашу землю и наших людей, как тогда мир спасти от фашизма. Защитите нашу землю и наших людей, как тогда мир спасти от фашизма. На перроне

0: вернулись.
1: Прогноз погоды.
2: Завтра, 8 мая, в Белгородской области ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха от плюс 16 градусов ночью до плюс 25 днем. Ветер западный, юго-западный, умеренный. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.

0: Правовой ликбез.
1: Какие новые правила по льготной ипотеке действуют с февраля 2026 года? Отвечает помощник прокурора города Белгорода Ирина Предко. 1 февраля 2026 года в России вступили в силу изменения в программе «Семейная ипотека». Теперь супруги могут оформить только один льготный кредит на семью и обязаны выступать со заемщиками по договору. Новые правила призваны сделать господдержку более адресной и исключить возможность злоупотреблений. Главное нововведение касается запрета на оформление двух льготных кредитов в рамках одной семьи. Ранее супруги могли получить две ипотеки. Например, муж на свое имя, а жена на свое. С 1 февраля такая возможность исключена. Кредитный договор теперь заключается в привязке к детям. И оба родителя становятся солидарными со заемщиками. Теперь средства господдержки будут направляться тем семьям, которые действительно нуждаются в улучшении жилищных условий.
0: Правовой ликбез.
2: Волга! Вызываю Волгу! Волга! Волга! Вызываю Волгу!
3: Волна Волга!
2: Вызываю Волгу!

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. 6 белгородских муниципалитетов атаковали ВСУ 6 мая. Погиб один мирный житель, ранено 5 человек. Сводкой обстрелов и атак дронов поделился губернатор. 187 населенных пунктов Белгородской области признаны опасными для жизни. Речь идет о территориях, которые постоянно атакуют ВСУ. Перечень утвердило региональное правительство. На его основе вводят меры поддержки предпринимателей и компаний, которые работают в опасных зонах. Напомним, что с 1 января 2025 года для МСП из приграничных населенных пунктов введены пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения – 1% на доходы и 5% на доходы минус расходы. Льготой уже пользуются более 970 предпринимателей. Полный список территорий на официальном сайте регионального правительства. 6 мая в селе Ладомиров Коровинского округа обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Заявитель сообщил об опасной находке по телефону 112. На место выехали взрывотехники поисково-спасательной службы Белгородской области и изъяли из земли 15 артиллерийских 50-миллиметровых мин. Их вывезли и ликвидировали на спецполигоне. В пресс-службе Белгородского МЧС напоминают, что в случае обнаружения боеприпасов или внешне схожего с ним предмета необходимо немедленно сообщить об этом в службу спасения по телефонам 112, 101 или в полицию 102. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов. Гендерный разрыв в зарплатах в Белгородской области достиг почти 33%, максимума за 13 лет. По данным аналитиков, мужчины в регионе в среднем зарабатывают 82,2 тысячи рублей, а женщины – 55,3 тысячи. Разница составляет около 27 тысяч рублей в месяц. В других регионах Черноземья показатели сопоставимы, но различаются. Эксперты объясняют разницу структурой занятости. Женщины чаще работают в социальной и бюджетной сферах, где зарплаты ниже, а мужчины в промышленности и других более оплачиваемых отраслях. Поэтому минимальный разрыв фиксируется в регионах с высокой долей бюджетного сектора, а максимальный – в индустриальных, где выше доля физического труда. В Белгороде началось цветение сакуры. Сейчас горожане могут увидеть белые цветы сакуры в Центральном парке у Перголы Сердца, где начали цвести более 20 деревьев. Скоро за белыми расцветут розовые. В администрации города напомнили, что период цветения сакуры обычно длится около недели или двух, но в случае неблагоприятных погодных условий он может быть короче. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Ярмарка ивановского текстиля. Цены от производителя. Подушки, одеяла, пледы, постельное белье, полотенца и трикотаж напрямую с фабрики. Скидки до 50%. Костякова, 41.
2: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06, 36-36-06. Код города 47-22.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Салфетки влажные универсальные 150 штук, 103,90. Шашлык «Мираторг» классический 359 рублей за килограмм.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции с 23 апреля по 6 мая 2026 года. Цены в рублях.
7: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
13: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Я должен дохнуть 20 лет от скуки за то, что изменить я хотел один, за то, что нас не взяли на поруки. Мы возьмем Манхэттен, а потом Берлин. У нас рождение врезано на коже. Мы знаем все пути в ультрамарин. За то, что ваш бог умер, а дьявол мог.

один, но я один, но я один, один из вас. Плевать нам на твой бизнес, слышишь, мистер?

а мы возьмем Манхэттен, а потом Берлин. Спасибо вам за все, что вы прислали. Спасибо за эмбарго и за Крым. Теперь, как говорится,

0: за вас.
1: Пойми, все то, что любим мы, не важно. Ночные драки, женщины и джин. Но просто должен знать отныне каждый, что мы возьмем Манхэттен, а потом Берлин. Мы возьмем Манхэттен, а потом Берлин.

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 8 мая, в Белгородской области ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха от плюс 16 градусов ночью до плюс 25 днем. Ветер западный, юго-западный, умеренный. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Матушка Россия,

0: Песня на войне.
1: Мотоциклы в армии не новость, но в то же время их боевое применение в условиях современной войны – новая страница в тактике штурмовых подразделений. Коллектив «Rain Pain» посвятил мотоштурмам свою свежую работу.

0: рифма на броне.
1: В небе рисуют стрижи флаг, что России символ. Четкие виражи, и получается сильно. Замерло сердце в груди, гордость за нашу Россию. В мире нет лучшей земли, где б сыновей так растили. Жизни своей не жалеть, святость страны охраняя. В этой борьбе умереть, чести своей не роняя. Хочется крикнуть «Ура!» и воинам нашим слава! Нам не страшна война, правдою дышит держава. Наталья Мазур.
0: Рифма на броне.
2: На фоне наглых провокаций наших в недалеком прошлом западных партнеров все чаще звучат голоса, что не мешало бы бахнуть по ним чем-то без спецбоевой части, но чем-то внушительным, типа орешника. Кирилл Потылица продолжает эфир.
3: Орешник созрел, орешник посыпал.

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности президента из-за угроз Киева сорвать парад в Москве, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Другие комментарии Пескова. Бессмертный полк в Москве пройдет в онлайн-формате. Объявленное Россией перемирие в зоне СВО будет действовать 8 и 9 мая. Владимир Путин ведет подготовку к переговорам с зарубежными гостями, которые приедут в Москву 9 мая. Россия рассчитывает на возобновление переговоров по Украине. Промышленным проектам на приоритетных территориях окажут дополнительную поддержку. Речь идет о господдержке региональных программ развития промышленности в опорных населенных пунктах, расположенных за пределами крупных городских агломераций. Для них федеральные субсидии будут рассчитываться с применением повышающего коэффициента 1,5. Кроме того, для проектов по созданию и развитию технопарков в сфере высоких технологий в этих населенных пунктах также предусмотрен повышающий коэффициент 10. Главные приоритеты для таких территорий – радиоэлектроника и микроэлектроника. Мера станет способствовать равномерному экономическому росту в регионах при решении ключевых задач по достижению технологического суверенитета, отметил Михаил Мишустин. Комитет Госдумы одобрил законопроект, согласно которому иностранцы будут выдворяться из России за ряд правонарушений. Так, выдворять иностранных граждан планируют за участие в несанкционированных митингах, дискредитацию российских вооруженных сил, призывы к санкционному давлению на Россию, а также нарушение требований режима ЧС, стрельбу в неположенных местах и мелкое хулиганство. Пенсионер может оформить ежемесячную надбавку к страховой пенсии, если у него есть дети на иждивении, сообщили в Минтруде. Такую надбавку могут получить как работающие, так и неработающие пенсионеры. Повышение положено, если детям меньше 18 лет, меньше 23 лет и они учатся очно, а также если им больше 23 лет и им установлена инвалидность с детства. В России изменится порядок аннулирования водительских прав. Документы будут признаны недействительными, если водитель откажется пройти обязательное медосвидетельствование в течение 3 месяца после его назначения. На дополнительное обследование смогут направить, если во время планового медосмотра врачи выявят признаки заболевания, при котором управлять автомобилем запрещено. Документ вступает в силу 1 марта 2027 года. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог.

твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06-36-36-06. Код города 47-22.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Салфетки влажные, универсальные, 150 штук, 103,90. Шашлык «Мираторг» классический, 359 рублей за килограмм.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции 23 апреля по 6 мая 2026 года. Цены в рублях.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
6: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
12: Пока душа

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 8 мая, в Белгородской области ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха от плюс 16 градусов ночью до плюс 25 днем. Ветер западный, юго-западный, умеренный. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Когда я слышу за столом накрытым, как кто-то хает армию страны и возмущается с икрою ртом набитым, хочу спросить, при чем здесь пацаны? Когда орут, что все давно украли, чем обеспечить армию должны, чтоб всю страну продали и просрали, хочу спросить, при чем здесь пацаны? Когда ругаются, кричат и часто спорят, и недовольны всей политикой страны, что неудобно им теперь летать на море, хочу спросить,

Вы знаете, что значит спать в окопе и ночью ждать очередной прилет? Засунуть бы вас на день в эту. Быть может, понимание придет. Оставить бы на сутки вас за лентой, да в руки сухпаёк и автомат. Тогда, быть может, что-то в жизни этой получится понять и осознать. А лучше на неделю вас закинуть в штурмы или любой разведки взвод, чтобы по полной удалось прикинуть, как пацаны прожили целый год. Когда мне кто-то скажет, что солдатам мы вовсе помогать и не должны, мне хочется послать культурным матом. Ну и спросить, при чем здесь пацаны? Когда я слышу, что не будет мира, что всех убьют и мы обречены, трусливы и продажны командиры, хочу спросить, при чем здесь пацаны? Когда я слышу это от мужчин, мне страшно. Ну уж они-то понимать должны, пока вы набиваете бумажник, за вас воюют эти пацаны. Вас прикрывают спинами отважно и погибают эти

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
4: Я

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Коммунальная служба готовится к открытию контактных фонтанов. В отличие от обычных чашечных, их запускают чуть позже. Нужно дождаться устойчивого тепла. В этом сезоне в Белгороде заработают несколько таких фонтанов. Тот, что у культурного центра «Октябрь» в парке Ленина, уже запущен. В парке «Южный» на улице Королева завершают настройку и устанавливают насосы. Его должны открыть до 9 мая. Фонтан на пляже «Берега» пока не запущен, одна из важных деталей находится в ремонте. Готовится к открытию новый контактный фонтан в Почаевском сквере. Все контактные фонтаны в Белгороде строились по ГОСТу. Валентин Демидов, тем не менее, поручил коммунальным службам с особой тщательностью провести проверку оборудования и пусконаладочные работы. Что касается неконтактных, чашечных или скульптурных, они для купания не приспособлены. Их оборудование не защищено и находиться в воде там опасно. Взрослых просят следить за детьми и объяснять, что купаться в таких фонтанах нельзя. В Белгороде на маршрут выйдет тематический автобус. Он будет курсировать 8 мая по маршруту номер 8. Обычный рейсовый автобус в этот день превратится в передвижную экскурсионную площадку, посвященную истории региона в годы Великой Отечественной войны. На транспортном средстве разместится отличительная табличка с надписью «Дорогами Победы». Тематическое сопровождение будет действовать с 10 утра до 18 часов. Все рейсы, выполняемые этим автобусом в указанный промежуток, пройдут с экскурсионной программой. В салоне во время движения зазвучат песни военных лет, а на протяжении всей поездки будет работать экскурсовод. Он расскажет о событиях, о подвигах земляков, о знаковых сражениях и памятных местах города и региона. Программа рассчитана на полный круг маршрута. Пассажиры могут прослушать как фрагмент, так и всю экскурсию в зависимости от продолжительности поездки. На межрегиональном этапе чемпионата профессионала отличились два студента из Белгородской области. Соревнования прошли на площадках 32 субъектов России по 280 компетенциям. В них участвовали около 7 тысяч победителей региональных этапов. Роман Зинченко, студент Белгородского индустриального колледжа, занял второе место в компетенции «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». Иван Попов, студент Алексеевского агротехнического техникума, завоевал второе место в компетенции «Ремонт технологического оборудования химических производств». Движение «Профессионалы» реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Его цель – поддержка талантливой молодежи и укрепление кадрового потенциала страны. Автобусы на грядущих выходных будут ходить по следующему графику: 9 мая по графику субботы, а 10 и 11 мая по воскресному расписанию. Изменения затронут городские и пригородные маршруты. Рекомендовано заранее проверять время отправления автобусов и схемы движения. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Приятных встреч!

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Фабричная ярмарка курток и пальто. Размеры от 48 до 80. Огромный выбор и цены от производителя. Скидки 50% на все. Ярмарочный двор. Костюкова, 41.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Салфетки влажные универсальные 150 штук, 103,90. Шашлык Мираторг классический 359 рублей за килограмм.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции 23 апреля по 6 мая 2026 года. Цены в рублях.
7: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 8 мая, в Белгородской области ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха от плюс 16 градусов ночью до плюс 25 днем. Ветер западный, юго-западный, умеренный. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем цикл программ о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Сегодня расскажем о Ломоносове или Ораниенбауме, расположенном в пригороде Санкт-Петербурга. В 1948 году город получил свое название в честь великого русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова, основавшего неподалеку фабрику по производству цветного стекла по собственной технологии. Воинской славой отмечена вся история города.
2: Его возникновение в 1710 году связано с торжествами по случаю Полтавской победы в Северной войне. С тех времен и по сегодняшний день он служит лечебницей для раненых воинов. Во время Отечественной войны 1812 года в сражениях отличился Копорский полк, набранный жителей Ораниенбаума и окрестных деревень. 1500 жителей уезда стали ополченцами, половина из них были награждены царскими медалями за геройство в боях. Мемориальные доски Московского и Смоленского Кремля провозглашают о награждении за храбрость Копорского полка серебряными трубами.
1: С Ораниенбаумом связана целая эпоха в развитии отечественного стрелкового оружия. В городе находилась офицерская стрелковая школа, единственная в России, в которой не только обучали офицеров, но и вели научно-исследовательскую и конструкторскую работу. Здесь, на оружейном полигоне, прошли успешные испытания знаменитой трехлинейки – винтовки Мосина, которая несколько десятков лет стояла на вооружении русской, а затем и советской армии. Была создана первая в России школа оружейных мастеров и пулеметчиков, где готовили мастеров-оружейников, обучали и формировали команды пулеметчиков и бронеавтомобилистов.
2: Во время Великой Отечественной войны город стал важнейшим оборонительным рубежом на пути немецких войск, стремившихся захватить Ленинград. Яркая страница в летописи истории – защита Ораниенбаумского плацдарма.
1: С августа 1941 года

Город оказался в двойном кольце блокады. Был отрезан от Ленинграда и от всей страны. В сентябре сомкнулось вражеское кольцо у стен Ленинграда. Отряды противника вышли к Финскому заливу, отрезав войска 8-й армии от основных сил Ленинградского фронта. Так образовался Приморский плацдарм, или, как его называли за малые размеры, Ораниенбаумский пятачок. Его размеры всего 65 километров по линии фронта и максимум 25 километров в глубину. Но немецкие войска так и не сумели преодолеть сопротивление на этом участке. Плацдарм включал в себя значительные воинские соединения, мощные береговые форты, аэродромы, хорошо укрепленные линии обороны, железную дорогу, порт и многие другие учреждения и предприятия.

0: Первый артобстрел города произошел 18 сентября 1941 года. Были созданы службы противовоздушной обороны и домовые комитеты самообороны. Сооружались противотанковые рвы, лесные завалы. Побережье Финского залива было заминировано для предотвращения высадки десанта врага. В короткие сроки плацдарм превратился в неприступную крепость. Непрекращающиеся фашистские артобстрелы и бомбежки с воздуха, холод и голод, работа в госпиталях, ночные дежурства, снижавшиеся нормы продовольствия до 100 граммов хлеба на человека в сутки требовали от защитников максимального напряжения сил. Резко возросла смертность. В 1942 году в результате массовой гибели, а также эвакуации людей, из 30 тысяч довоенного населения осталось всего 2 тысячи жителей.
1: Два с половиной года в непрерывных кровопролитных боях воины плацдарма не отступили ни на шаг. Бывало так, что батальонам морской пехоты приходилось идти в контратаке больше 10 раз в день. У защитников Пятачка не было танков, не хватало минометов и автоматов. Неоценимую помощь обороняющимся оказали артиллерия Ижорского сектора, кронштадтских фортов, а также Балтийский флот, в составе которого нес боевую службу и знаменитый крейсер «Аврора». С корабля сняли почти все артиллерийские орудия. Всю войну он находился в порту Ораниенбаума и отражал ожесточенные налеты авиации противника. Позже только в надводной части корабля насчитали 1300 пробоин.
0: В январе 1943 года советские войска прорвали блокаду Ленинграда. А осенью того же года началась подготовка к боям за полное освобождение Ленинграда и Ленинградской области. Моряки Балтийского флота скрытно, быстро и без потерь доставили на плацдарм воинские подразделения, артиллерию, танки, боеприпасы и снаряжение. 14 января 1944 года именно с плацдарма артиллерия, корабли, форты и авиация открыли ураганный огонь по немецким позициям. Наши войска перешли в наступление. Враг был разгромлен. Ленинград освобожден.
2: Говорит Ленинград. Внимание, товарищи! Войска Ленинградского фронта в итоге 12-дневных напряженных боев прорвали и преодолели на всем фронте под Ленинградом сильно укрепленную, глубоко эшелонированную, долговременную оборону немцев. Город Ленинград полностью освобожден от вражеской блокады и от варварских артиллерийских обстрелов противника.
0: 29 месяцев длилась героическая оборона Ораниенбаумского плацдарма. Героизм защитников этого пятачка на побережье Финского залива перекликается с беспримерным мужеством воинов Брестской крепости.
1: Несмотря на то, что город не был оккупирован, он сильно пострадал от артиллерийских обстрелов и бомбежек. Восстановление потребовало огромных усилий. Жителей временно размещали в уцелевших зданиях. Началось строительство новых домов, в основном бараков и малоэтажных зданий. Знаменитый Ломоносовский фарфоровый завод возобновил работу уже в 1946 году. Была восстановлена железнодорожная ветка на Петергоф и Ленинград. Порт постепенно вернулся к жизни, хотя крупные восстановительные работы продолжались до 1950-х годов.
0: Благодаря стойкости защитников плацдарма сохранилась значительная часть культурных ценностей. Знаменитый китайский дворец Александра Меньшикова, катальные Екатерининские горки, триумфальная арка в память о победе над Наполеоном не были уничтожены немцами, а впоследствии только реставрировались.
1: За мужество и героизм, проявленные в годы блокады защитниками Ораниенбаумского плацдарма, в 1981 году город Ломоносов награжден орденом Отечественной войны первой степени.
0: Сегодня о бессмертном подвиге защитников нам напоминают десятки памятников, братских захоронений и мемориалов. В том числе памятники «Малая дорога жизни», героям-водолазам Балтийского флота и мужеству балтийцев, аллея гордовцев и мемориал «Малая Пискаревка» в Красной Слободе. Десятки улиц города названы в честь героев. 8 мая 2015 года был установлен памятник «Стелла городу воинской славы».
1: Здесь, на крошечном клочке земли, люди выстояли против бомбежек, голода и отчаяния. Ломоносов – город, который не сдался, стал неприступной крепостью, щитом Ленинграда, символом несгибаемой воли.
3: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается...

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности президента из-за угроз Киева сорвать парад в Москве, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Другие комментарии Пескова. Бессмертный полк в Москве пройдет в онлайн-формате. Объявленное Россией перемирие в зоне СВО будет действовать 8 и 9 мая. Владимир Путин ведет подготовку к переговорам с зарубежными гостями, которые приедут в Москву 9 мая. Россия рассчитывает на возобновление переговоров по Украине. Промышленным проектам на приоритетных территориях окажут дополнительную поддержку. Речь идет о господдержке региональных программ развития промышленности в опорных населенных пунктах, расположенных за пределами крупных городских агломераций. Для них федеральные субсидии будут рассчитываться с применением повышающего коэффициента 1,5. Кроме того, для проектов по созданию и развитию технопарков в сфере высоких технологий в этих населенных пунктах также предусмотрен повышающий коэффициент 10. Главные приоритеты для таких территорий – радиоэлектроника и микроэлектроника. Мера станет способствовать равномерному экономическому росту в регионах при решении ключевых задач по достижению технологического суверенитета, отметил Михаил Мишустин. Комитет Госдумы одобрил законопроект, согласно которому иностранцы будут выдворяться из России за ряд правонарушений. Так выдворять иностранных граждан планируют за участие в несанкционированных митингах, дискредитацию российских вооруженных сил, призывы к санкционному давлению на Россию, а также нарушение требований режима ЧС, стрельбу в неположенных местах и мелкое хулиганство. Пенсионер может оформить ежемесячную надбавку к страховой пенсии, если у него есть дети на иждивении, сообщили в Минтруде. Такую надбавку могут получить как работающие, так и неработающие пенсионеры. Повышение положено, если детям меньше 18 лет, меньше 23 лет и они учатся очно, а также если им больше 23 лет и им установлена инвалидность с детства. В России изменится порядок аннулирования водительских прав. Документы будут признаны недействительными, если водитель откажется пройти обязательное медосвидетельствование в течение 3 месяца после его назначения. На дополнительное обследование смогут направить, если во время планового медосмотра врачи выявят признаки заболевания, при котором управлять автомобилем запрещено. Документ вступает в силу 1 марта 2027 года. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог.

0: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Распродажа товаров для дома. Тапочки 199 рублей, стельки 39 рублей, фейри 79 рублей, ярмарочный двор, Костюкова 41.
4: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06, 36-36-06. Код города 4722.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

нашит веселый шлепа, русский кот. Его поэзия проста, а что поделать, он такой.

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Перрон вокзальный. Звучит гармошка. Смех, табачок и чей-то плач на всю страну. Давай присядем-ка на дорожку. Ведь мы сегодня уезжаем на войну.

вызывает огонь на себя. Весь на вылет простреленный город. Каждый миг, каждый

0: восходит над Луганском.
1: Прогноз погоды.
2: Завтра, 8 мая, в Белгородской области ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха от плюс 16 градусов ночью до плюс 25 днем. Ветер западный, юго-западный, умеренный. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.

0: Новгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Песни нашей победы.
1: Из-под обстрела выход прост. Залечь пониже у реки. Но мы шагали во весь рост. Ведь нам нельзя, мы штрафники.

кровью правду искупить. А трассеров пунктирный след жестоко полоснул в упор, и головой седой в рассвет уткнулся рядовой майор. И сжав до боли автомат, от крови будто в стельку пьян, фашистов молча бил солдат.

Много лет прошло с тех пор, когда затих последний бой. Война, исполнив приговор, ушла, забрав ребят с собой. Им не подать теперь руки, они ушли сквозь едкий дым. Вы нас простите, мужики, за безразличие к живым. Давно днестровская вода жестокой драки смыла след, и только скорбная плита, как память прошлых тяжких лет. На ней нет званий, нет имен, лишь вбитых строчек ровный ряд. Стоял здесь насмерть батальон, простой 13-й штрафбат. И вновь им нет пути назад, и я как будто снова там.

0: штрафбат, в Шарпенский огненный плацдарм.
1: Радио Зет.

0: Радио Z.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Коммунальные службы готовятся к открытию контактных фонтанов. В отличие от обычных чашечных, их запускают чуть позже. Нужно дождаться устойчивого тепла. В этом сезоне в Белгороде заработают несколько таких фонтанов. Тот, что у культурного центра «Октябрь» в парке Ленина, уже запущен. В парке «Южный» на улице Королева завершают настройку и устанавливают насосы. Его должны открыть до 9 мая. Фонтан на пляже «Берега» пока не запущен, одна из важных деталей находится в ремонте. Готовится к открытию новый контактный фонтан в Почаевском сквере. Все контактные фонтаны в Белгороде строились по ГОСТу. Валентин Демидов, тем не менее, поручил коммунальным службам с особой тщательностью провести проверку оборудования и пусконаладочные работы. Что касается неконтактных, чашечных или скульптурных, они для купания не приспособлены. Их оборудование не защищено и находиться в воде там опасно. Взрослых просят следить за детьми и объяснять, что купаться в таких фонтанах нельзя. В Белгороде на маршрут выйдет тематический автобус. Он будет курсировать 8 мая по маршруту номер 8. Обычный рейсовый автобус в этот день превратится в передвижную экскурсионную площадку, посвященную истории региона в годы Великой Отечественной войны. На транспортном средстве разместится отличительная табличка с надписью «Дорогами Победы». Тематическое сопровождение будет действовать с 10 утра до 18 часов. Все рейсы, выполняемые этим автобусом в указанный промежуток, пройдут с экскурсионной программой. В салоне во время движения зазвучат песни военных лет, а на протяжении всей поездки будет работать экскурсовод. Он расскажет о событиях, о подвигах земляков, о знаковых сражениях и памятных местах города и региона. Программа рассчитана на полный круг маршрута. Пассажиры могут прослушать как фрагмент, так и всю экскурсию в зависимости от продолжительности поездки. На межрегиональном этапе чемпионата профессионала отличились два студента из Белгородской области. Соревнования прошли на площадках 32 субъектов России по 280 компетенциям. В них участвовали около 7000 победителей региональных этапов. Роман Зинченко, студент Белгородского индустриального колледжа, занял второе место в компетенции «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». Иван Попов, студент Алексеевского агротехнического техникума, завоевал второе место в компетенции «Ремонт технологического оборудования химических производств». Движение «Профессионалы» реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Его цель – поддержка талантливой молодежи и укрепление кадрового потенциала страны. Автобусы на грядущих выходных будут ходить по следующему графику: 9 мая по графику субботы, а 10 и 11 мая по воскресному расписанию. Изменения затронут городские и пригородные маршруты. Рекомендовано заранее проверять время отправления автобусов и схемы движения. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Приятных встреч!

0: Радио Z.
1: Ты помнишь, брат, Чудское озеро зимой? Ты помнишь, брат, как враг катил на нас волной? Броня в крестах, фальшивый знак звериных орд.

брат. Нам смут унес кичливый лях, ты бил в набат. И всех в один собрал кулак. Мотив простой: смотреть врагу всегда в лицо. Единый строй.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Моя подруга из Санкт-Петербурга, красавица и бывшая модель. Как оказалось, в принципе, не дура, и с бизнесом не путает постель. Призналась мне, что все ее надежды разбил один загадочный болван, и что она летает за одеждой в Париж, но чаще все-таки в Милан. Так она живет в городе ветров, в северной столице. Дни ее полны разной суеты мирской, и не нужен ей мир чужих огней, ни Нью-Йорк, ни Ницца. Разве что любви, может быть, любви простой. Она мне показала город Питер с экзотикой заброшенных дворов, и я гулял, как по другой планете, от Невского до проклятых крестов. Сказала мне, что если все срастется,

городе ветров, в северной столице. Дни ее полны разной суеты мирской. И не нужен ей мир чужих огней, ни Нью-Йорк, ни Ницца. Разве что любви, может быть, любви простой. Забыв свою беспечную тусовку, не зажигает в клубах на Неве. И до сих пор предпочитает водку дорогам кокса и дурман траве. Врагам она злословия прощает, пусть прошлое не замыкает круг. И из страны уехать не мечтает, в отличие от всех своих подруг.

0: и не нужен ей мир чужих огней, ни Нью-Йорк, ни Ницца. Разве что любви, может быть, любви простой.
1: Радио Z.
2: Звук отечества, что громок и понятен.

Радио Z.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: опасность.
1: При обнаружении мины другого подозрительного предмета категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

Наша дружба в бою закалилась огнем. Не забыть нам года для всех дорогие. Соберемся мы вместе и скажем о нем. Он свою жизнь отдал, чтобы жили другие.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января,

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

соломинку держусь. Я верю, что сюда вернусь. Но вот беда за тем столом. Сидят не те, с кем я знаком. Старые кафе, верные друзья.